0: Вы слушаете «Эхо Лейпциг» на Радио Блау. Радио Блау — это свободное общественное радио, что значит, что здесь каждый и каждый могут стать радиоведущими, независимо от вашего предыдущего опыта. Если вы хотите узнать о нас больше, просто заходите к нам в гости на нашу, в нашей студии Радио Блау на улице Паулгрунер, номер 62. Вы также можете найти нас в интернете под radioblau.de, в соцсетях, например, в Инсте, если вы просто напишите «Эхо Лейпциг», пишите нам, мы очень рады отзывам, комментариям и, конечно, новым желающим поделиться с нами вашими языками, вашими знаниями. А теперь мы услышим новости на грузинском от нашего редактора Алика.
1: Салам шидобис, откен успен радио Блау Лейпциг. Саксония Анхальчи, Сахемцибу Арчевнеби, Ориата Зоздаевсислис, Экс Сектемберс, Квирас Гаемартеба. Амжаминдели, Камокит Фебис, Танахмат, АФД, Эртадерти Партия, Румесас, Нишнуловани, Упетерцова, Акс, Ормосы, Процедзе, Мети, Мачонеблит, АФД, Расистури, Ультра, Мемарзуене Партия, Касул Квирас, Полициям Тели, Квернис масштабит рейдеби чаатара им пиребзе ромлепсас брали эдебат арт гемайн шаптис згубши уканонот куткниле баши. Зуд дойче цайтунгис цнобит эс Мойцовс АФДС ор сахемцибо парламентис кандидас Саксония Ахалтитан. Самис листин агзавамде конституциис тацвис описис монацемит Арт Гемайн Шапти, Германияши, Элазе Диди, Неонацистури, Организация Его. Арзавис, Мюхедават, Зогерти, Цеври, Лав, Активурия. Америкули Тадазис, Кампания, Ковенант, Лайпцигши, Птосани, Ракетепс, Цармоебис, Объектис, Какснас, Гегмас. Ковенант, Арес, Америкис, Тавдацис, стартапи, ромлиц, филиалиц, франкуршип, дебарёбс. Компания ориц листин, дарзада, маэсидан, германис, бундестагис, лоббисту, рейшия, регистрирэбули. Касул пирас, полициям тели, квернис масштабит, рейдеби чаатара, импиребзе, ромблепсас, брали эдебат, арт, гемайн, шаптис, чгубтан, уканону, куфтнило баши. Компания снобилия сашуалу радиусис ракетебис химнис шемусаобит, ромлис цармоебис нишнуловнат табал пасад игегмеба, видре гавси птосани ракетеби. Арсебос минишнебеби, ром Лейпцигис аэропорта нахлос ахали сазарбу объекти 2027 листвис ашендеба, маграм таматебети деталеби уснобия. Шамундис вирусы, ромелис пирвелат, рамзенме квирис цин, самкрет Германияши, Швейцариеса да агмуставлет сапрангеши агмуачинес, ахла Саксонияшис агмуачинес. Вирусы Фордландис регионши, Нагиридан, Трохаши Саксонис, Сахемцибо Сагамодзеба институтма агмуачина. Саксонис гарда вирусы укве агмуачинес Бавариаши, Баден, Вютембергши, Эссенши, Райланд, Псавсада Зорланчи. Шамудис вируси Ахали Патагония. Рдзис Црохепши Циритада Симптомия. Рдзис Цармоебис Нишнлован Шемциреба да Сицхе. Бев Нахерши Асеве Влиндеба Диарея да Ан Респиратуры Симптомеби. Вируси Когоебит Кададис. Иис Цалиан Срапат Вцердеба Чогепши да Чогепс Шорис. Амитон чокши рамденеме црохеби ковелтвис зяндеба. Амжаминдели аминдис пиробеби, рбили температура, магали тенианоба, хэс уцхопс срапс кавцирэбас. Цховелеби ори сами квири шемдек камоджамтелдебиан. Вакцина чер ар арсебопс. Шабас 5 сектемберс 15 Saatamde Lene Voing Parkshi Gaimartiba Leipzig Stolbilta Dakhmarebis Sapulis Festivali Mühlstrasses Jgupis Mzgabsi Jgupebi Ik Iknebian Stendebita da Aktivebit Festivali Gaimartiba Obil Satransformatoru Sadgurze Eilenburgen Strasses Zametis Machloblat Chuen Echo Leipzig Aseve Ik Ikneb, Texme Satidan, Frame Satande, Cheni Radio Tukturu Lobida, Vacheneb, Radio Mauchze Lobis, Ramdenime, Chiritada Technikas, Vestungret. Aseve Shabas, Hut September, Sagamo, Schwitzer, Zosdazuze, Gewand Hausi, Improvisatory, Orchestris, Tachmobit, Kaimarteba, Konzerte, Frei, Eroic Programm, Aschedis. Ludwig van Beethoven, Symphonia Sami, Rekompozicija, Dastreba, Tavisupalia.